0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: В католической церкви сегодня торжество Пресвятой Троицы. На прошлой неделе в Пятидесятницу мы вспоминали историческое событие – сошествие Святого Духа на апостолов, а вот сегодняшний день посвящен не событию, а самому естеству Бога. Это праздник, в котором Бог открывает себя миру, как Отец-Творец, как Сын-Искупитель и Дух Святой-Утешитель. Почему это так важно? Интересно то, что этот праздник появился в календаре гораздо позже других. Долгое время считалось, что каждое воскресенье – это уже День Троицы. Но в XIV веке папа Иоанн XXII официально ввел это торжество, чтобы еще раз подчеркнуть единство трех ипостасей. Для обычного человека понятие «триединство» часто кажется сложной загадкой, как один может быть тремя. Великие богословы, такие как святой Августин, говорили: «Если вы полностью понимаете Троицу, значит, это не Бог». Именно в этом и состоит величие тайны, которую невозможно объять разумом, но можно почувствовать сердцем. Троица – это прежде всего символ любви, ведь для любви всегда нужен другой, и Бог в самом себе является бесконечным диалогом любви. С именем святого Патрика связана легенда о клевере. Посмотрите на обычный трилистник. Три разных листка, но один стебель. Так и Троица – три личности, но один Бог. Но человек не устает задавать вопросы. Что именно происходит в храмах в этот день? Сегодня священники облачены в белые одежды, символ чистоты, света и божественной славы. В христианской традиции Троицу часто называют зелеными праздниками, украшают дома зелеными ветками. В католической церкви акцент делается на духовном созерцании. И главный гимн этого дня – «Тебя, Бога, хвалим». «Te Deum Laudamus». Во многих странах Европы в это воскресенье происходят торжественные процессии, хотя основные шествия с цветами еще впереди, через неделю, на праздник тела и крови Христовых. Торжество Пресвятой Троицы – это прекрасный повод отвлечься от будничной суеты. Это день семьи, ведь земная семья в идеале – это тоже отражение Троицы, единство разных личностей в любви. В современном мире, где все принято раскладывать по полочкам, объяснять логикой, этот праздник учит нас принимать тайну Пресвятой Троицы, ведь не все в нашей земной жизни можно измерить, доказать. Иногда нужно просто остановиться и довериться чему-то большему, чем мы сами. Сестры и братья, пусть этот светлый день принесет в наши дома мир и согласие. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Ватиканским радио. У нас впереди еще много интересного, много полезного для спасения. С праздником Пресвятой Троицы!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого мая Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами фонда Centesimus Annus Pro Pontifice. Папа сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркнув значение социальной доктрины Церкви для современного общества. Эта тема, близкая его сердцу, составляет неотъемлемую часть миссии Церкви в мире. Именно из этой социальной энциклики вырастают предложенные папой ориентиры. Мы живем в эпоху войн и нарастающей поляризации, культурных и социальных разломов. Однако среди этой уязвимости рождается новая надежда. Хотя кажется, что расколы множатся, всех нас, безусловно, объединяет общий знаменатель – наша принадлежность к человеческому роду. Перед лицом испытаний необходимо задуматься над ключевой проблемой – в каком направлении двигаться человеческому сообществу? Подобные вопросы явно говорят о том, как человечество ищет истину, отметил Папа. Они пробуждают жажду большего, жажду Бога и стремление к неприходящему смыслу. В сердце человека живет и тяга к свободе.

«Тем не менее, нельзя поддаваться отчаянию», — подчеркнул епископ Рима. «Нужно противостоять дегуманизации, воплощая в жизнь совокупность проявлений верности в малом, продвигая диалог, основанный на истине, которая признает и ценит общую человечность в каждом человеке. Помня о врожденном достоинстве каждого человека, можно преодолеть эгоизм и частные интересы ради общего блага. Это же достоинство задает контекст, в котором можно говорить о здоровом плюрализме, а он признает богатство вклада людей разного происхождения и ведет к мирному сожительству». Папа подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом Дома облегчения страданий в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Святейшего Престола, зависит от него в финансовом отношении. Дом облегчения страданий, основанный святым Падре Пио, является свидетельством того, как апостольский престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг. Именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя. Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви. Исходя из этих соображений, Папа учреждает комиссию по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий. Благоначинание святого Пия Петрельчинского», на которую будет возложена задача по поиску наилучших решений для роста отдачи, эффективности и устойчивости во времени. В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд. Председателем комиссии папа назначил мирянина, префекта секретариата по экономике Святейшего Престола Максимино Кабальеро Ледо. Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Организации Ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры и Святейшего Престола. Встреча посвящена взаимосвязи между образованием, психическим здоровьем и цифровыми технологиями. Размышляя о современных вызовах, епископ Рима указал на одну из главных форм современной нищеты – утрату внутренних созвездий, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. Несмотря на доступ ко все более совершенным технологиям, многие молодые люди испытывают одиночество, тревогу и растерянность, не находя ответа на вопрос о смысле собственного существования. Сегодня нам нужно снова вознести свой взор, ибо если сводить человека к производительности, потреблению или статистическим показателям, то за этим неизбежно следуют глубокие внутренние страдания, подчеркнул папа. Человек не алгоритм, а существо, устремленное к смыслу и надежде. Говоря о психическом здоровье, Лев XIV отметил важность достижений медицины и психологии. Однако преодоление внутренних кризисов невозможно без осознания ценности собственной жизни и ее предназначения. Надежда – не иллюзия, а духовная сила, готовая поддержать даже в самые трудные моменты. Недостаточно просто подключать молодых людей к цифровым сетям, если они остаются оторванными от самих себя, от других и от своего внутреннего «я». Развитие внутренней жизни означает вновь открыть для себя ценность тишины, размышлений, умение задавать вопросы, глубины взаимоотношений и открытости к трансцендентному. Папа призвал школы, университеты, семьи,

Семьи, монашеские общины, культурные учреждения и СМИ укреплять сотрудничество ради воспитания нового поколения. Если технологии нас соединяют, то образование формирует, подчеркнул он, напомнив, что задача воспитания состоит не только в том, чтобы научить человека жить, но и помочь ему понять, ради чего жить. В эту эпоху цифровой трансформации мы призваны быть светом для многих людей, особенно для молодежи, которая ищет надежные ориентиры и карты, способные направлять ее жизнь. Нужны идеи, создающие новые культурные синтезы, которые смело объединяют мысль и жизнь, созерцание и действие, заботу о бедных и поиск смысла, оберегая глубоко человеческое наследие педагогики, подчеркнул в конце выступления Святейший Отец. Папа Лев XIV встретился в зале Павла VI с участниками католического харизматического обновления «Харис» и призвал их быть знаком духовного возрождения в мире, который все больше утрачивает религиозные ориентиры. Подлинное обновление рождается деянием Святого Духа и выражается в способности любить, служить и свидетельствовать о Христе. Обращаясь к истории движения после Второго Ватиканского собора, епископ Рима привел слова своих предшественников о значении духовных даров, благовестия и церковного единства. Так Павел VI утверждал, что для все более секуляризованного мира нет ничего более необходимого, чем свидетельство духовного обновления, которое Святой Дух пробуждает в самых разных регионах и общинах. Иоанн Павел II, делая акцент на евангелизации, говорил: «Как может тот, кто вкусил благость Христову, хранить молчание и бездействовать?» Бенедикт XVI особо отмечал, что харизматическое движение напомнило Церкви об актуальности харизм и даров Святого Духа. Папа Франциск неоднократно называл харизматическое обновление потоком благодати для всей Церкви, а его путь определял так: евангелизация, духовный экуменизм, забота о бедных и нуждающихся, принятие отверженных. При этом он добавлял: все это основано на поклонении. Фундамент обновления – это поклонение Богу. Говоря о центральном опыте движения – крещении в Святом Духе, папа отметил, что этот благодатный опыт позволяет человеку воспринять Господню любовь как живую реальность, подлинное выражение Божьего Отцовства, а не как отвлеченную идею. Отсюда рождаются внутреннее примирение, мир, свобода и горячее желание нести милосердное утешение Бога тем, кто страдает от одиночества и духовной пустоты. Папа высоко оценил вклад движения в возрождение молитвы хвалы и поклонения. Священное Писание стало для членов общин источником духовного питания, утешения и распознавания. Единство в Церкви, по словам Льва XIV, является плодом Святого Духа, который созидает гармонию между различными харизмами и общинами, а также укрепляет связи с братьями и сестрами других христианских конфессий. Святейший Отец призвал членов движения активно служить своим епархиям и приходам, хранить верность пастырям и развивать сотрудничество между общинами. Заботьтесь о том, чтобы никогда не поддаваться стремлению к самоутверждению, поиску власти или личного престижа. 24 мая в приходе святого Иоанна Крестителя в Катакаусе, прибрежном городе на севере Перу, во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности тальян. Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Матасольо, архиепископ на покое Педро Барретто, архиепископ Пьюре Луцано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме. Этим действием они выразили просьбу о прощении
за злоупотребление, притеснение и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения Содалициум Христиане Витте, известного в Латинской Америке как Содалисио, и распущенного в 25 году. В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали члены общины Тальян, многие из которых держали в руках белые цветы, знак памяти и ожидания справедливости. Среди присутствующих были родственники лидеров общины, погибших в ходе противостояний, возникших после их протестов, после захвата земель и нарушений прав местного населения. Монсеньор Хорди Бертумео, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны церкви. «Мы должны были прибыть сюда 20 лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме. В проповеди на мессе кардинал Кастильо Матасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри ее структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого папой Франциском и поддержанного папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим. Кардинал также призвал к миру без насилия и давления, который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.

0: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
1: Лаудетур Иисус Христос! Стацио Радиофонica Ватикана. Трансмиттимус миссе целебрационем. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino, con le letture nelle diverse lingue europee.
2: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin, with readings in various European languages.
3: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
4: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.
5: Celebramos misam de memoria Sancti Justini Martiris, cum prefazione prima de Sanctis Martiribus et prece Eucharistica prima.

Dios es glorioso.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: В католической церкви сегодня торжество Пресвятой Троицы. На прошлой неделе, в Пятидесятницу, мы вспоминали историческое событие – сошествие Святого Духа на апостолов, а вот сегодняшний день посвящен не событию, а самому естеству Бога. Это праздник, в котором Бог открывает Себя миру, как Отец-Творец, как Сын-Искупитель и Дух Святой-Утешитель. Почему это так важно? Интересно то, что этот праздник появился в календаре гораздо позже других. Долгое время считалось, что каждое воскресенье – это уже День Троицы. Но в XIV веке папа Иоанн XXII официально ввел это торжество, чтобы еще раз подчеркнуть единство трех ипостасей. Для обычного человека понятие триединства часто кажется сложной загадкой, как один может быть тремя. Великие богословы, такие как святой Августин, говорили: «Если вы полностью понимаете Троицу, значит, это не Бог. Именно в этом и состоит величие тайны, которую невозможно объять разумом, но можно почувствовать сердцем». Троица – это прежде всего символ любви, ведь для любви всегда нужен другой, и Бог в самом себе является бесконечным диалогом любви. С именем святого Патрика связана легенда о клевере. Посмотрите на обычный трилистник. Три разных листка, но один стебель. Так и Троица – три личности, но один Бог. Но человек не устает задавать вопросы. Что именно происходит в храмах в этот день? Сегодня священники облачены в белые одежды, символ чистоты, света и божественной славы. В христианской традиции Троицу часто называют зелеными праздниками, украшают дома зелеными ветками. В католической церкви акцент делается на духовном созерцании, и главный гимн этого дня – «Тебя, Бога, хвалим». «Te Deum Laudamus». Во многих странах Европы в это воскресенье происходят торжественные процессии, хотя основные шествия с цветами еще впереди, через неделю, на праздник тела и крови Христовых. Торжество Пресвятой Троицы – это прекрасный повод отвлечься от будничной суеты. Это день семьи, ведь земная семья в идеале – это тоже отражение Троицы, единство разных личностей в любви. В современном мире, где все принято раскладывать по полочкам, объяснять логикой, этот праздник учит нас принимать тайну Пресвятой Троицы, ведь не все в нашей земной жизни можно измерить, доказать. Иногда нужно просто остановиться и довериться чему-то большему, чем мы сами. Сестры и братья, пусть этот светлый день принесет в наши дома мир и согласие. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Ватиканским радио. У нас впереди еще много интересного, много полезного для спасения. С праздником Пресвятой Троицы!
2: Новости из Ватикана по-русски. Тридцатого мая Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегатами фонда Centesimus Annus Pro Pontifice. Папа сослался на свою недавнюю энциклику «Magnifica Humanitas», подчеркнув значение социальной доктрины Церкви для современного общества. Эта тема, близкая его сердцу, составляет неотъемлемую часть миссии Церкви в мире. Именно из этой социальной энциклики вырастают предложенные папой ориентиры. «Мы живем в эпоху войн и нарастающей поляризации, культурных и социальных разломов. Однако среди этой уязвимости рождается новая надежда». Хотя кажется, что расколы множатся, всех нас, безусловно, объединяет общий знаменатель. наша принадлежность к человеческому роду. Перед лицом испытаний необходимо задуматься над ключевой проблемой – в каком направлении двигаться человеческому сообществу. Подобные вопросы явно говорят о том, как человечество ищет истину, отметил Папа. Они пробуждают жажду большего, жажду Бога и стремление к неприходящему смыслу. В сердце человека живет и тяга к свободе, понимаемой не как произвол. Ее существенный аспект – это отношение. Свобода реализуется путем самопожертвования и раскрытия навстречу другому человеку. Вторя мысли святого Августина о граде Божьем, Папа отметил, в этой перспективе можно обнаружить, что за кризисом современных демократий и ослаблением многостороннего сотрудничества стоит по существу антропологический кризис, следствие того, что мы в значительной мере забыли о Творце. Тем не менее, нельзя поддаваться отчаянию, подчеркнул епископ Рима, нужно противостоять дегуманизации, воплощая в жизнь совокупность проявлений верности в малом, продвигая диалог, основанный на истине, которая признает и ценит общую человечность в каждом человеке. Помня о врожденном достоинстве каждого человека, можно преодолеть эгоизм и частные интересы ради общего блага. Это же достоинство задает контекст, в котором можно говорить о здоровом плюрализме, а он признает богатство вклада людей разного происхождения и ведет к мирному сожительству. Папа подписал хирограф об учреждении специальной комиссии по руководству фондом Дома облегчения страданий в Сан-Джованни-Ротондо и надзору за его деятельностью. Этот фонд, не являясь ведомством Святейшего Престола, зависит от него в финансовом отношении. Дом облегчения страданий, основанный святым Падре Пио, является свидетельством того, как апостольский престол принимает увещание Господа исцелять всякий недуг. Именно поэтому он берет на себя прямую обязанность управлять институтами, помогающими тем, кто страждет, в соответствии со 114-м каноном Кодекса канонического права. Цель фонда «Дом облегчения страданий» – предоставлять гостеприимство, помощь, лечение больным, паломникам и членам их семей, вдохновляясь духовностью и личностью святого основателя. Со временем, говорится в документе Святейшего Отца, технические, правовые и экономические перемены поставили Церковь перед новыми вызовами, особенно в секторе здравоохранения и заботы о больных. Эти вызовы требуют новых инвестиций и благоразумного управления, в том числе посредством вклада верных и институтов, поддерживающих миссию Церкви. Исходя из этих соображений, Папа учреждает комиссию по управлению и надзору над фондом «Дом облегчения страданий. Благоначинание святого Пия Петрельчинского», на которую будет возложена задача по поиску наилучших решений для роста отдачи, эффективности и устойчивости во времени. В хирографе уточняется, что в своей работе комиссия будет руководствоваться каноническим правом, а также итальянским законодательством, в контексте которого действует фонд. Председателем комиссии Папа назначил мирянина, префекта секретариата по экономике Святейшего Престола Максимино Кабальеро Ледо. Лев XIV принял в Ватикане участников встречи Организации Ибероамериканских государств по вопросам образования, науки и культуры и Святейшего Престола. Встреча посвящена взаимосвязи между образованием, психическим здоровьем и цифровыми технологиями. Размышляя о современных вызовах, епископ Рима указал на одну из главных форм современной нищеты – утрату внутренних созвездий, которые помогают человеку ориентироваться в жизни. Несмотря на доступ ко все более совершенным технологиям, многие молодые люди испытывают одиночество, тревогу и растерянность, не находя ответа на вопрос о смысле собственного существования. Сегодня нам нужно снова вознести свой взор, ибо если сводить человека к производительности, потреблению или статистическим показателям, то за этим неизбежно следуют глубокие внутренние страдания, подчеркнул папа. Человек не алгоритм, а существо, устремленное к смыслу и надежде. Говоря о психическом здоровье, Лев XIV отметил важность достижений медицины и психологии. Однако преодоление внутренних кризисов невозможно без осознания ценности собственной жизни и ее предназначения. Надежда – не иллюзия, а духовная сила, готовая поддержать даже в самые трудные моменты. Недостаточно просто подключать молодых людей к цифровым сетям, если они остаются оторванными от самих себя, от других и от своего внутреннего «я». Развитие внутренней жизни означает вновь открыть для себя ценность тишины, размышлений, умение задавать вопросы, глубины взаимоотношений и открытости к трансцендентному. Папа призвал школы, университеты, семьи, монашеские общины, культурные учреждения и СМИ укреплять сотрудничество ради воспитания нового поколения. «Если технологии нас соединяют, то образование формирует», — подчеркнул он, напомнив, что задача воспитания состоит не только в том, чтобы научить человека жить, но и помочь ему понять, ради чего жить. В эту эпоху цифровой трансформации мы призваны быть светом для многих людей, особенно для молодежи, которая ищет надежные ориентиры и карты, способные направлять ее жизнь. Нужны идеи, создающие новые культурные синтезы, которые смело объединяют мысль и жизнь, созерцание и действие, заботу о бедных и поиск смысла, оберегая глубоко человеческое наследие педагогики, подчеркнул в конце выступления Святейший Отец. Папа Лев XIV встретился в зале Павла VI с участниками католического харизматического обновления «Харис» и призвал их быть знаком духовного возрождения в мире, который все больше утрачивает религиозные ориентиры. Подлинное обновление рождается деянием Святого Духа и выражается в способности любить, служить и свидетельствовать о Христе. Обращаясь к истории движения после Второго Ватиканского собора, епископ Рима привел слова своих предшественников о значении духовных даров, благовестия и церковного единства. Так Павел VI утверждал, что для все более секуляризованного мира нет ничего более необходимого, чем свидетельство духовного обновления, которое Святой Дух пробуждает в самых разных регионах и общинах. Иоанн Павел II, делая акцент на евангелизации, говорил: «Как может тот, кто вкусил благость Христову, хранить молчание и бездействовать?» Бенедикт XVI особо отмечал, что харизматическое движение напомнило Церкви об актуальности харизм и даров Святого Духа. Папа Франциск неоднократно называл харизматическое обновление потоком благодати для всей Церкви, а его путь определял так: евангелизация, духовный экуменизм, забота о бедных и нуждающихся, принятие отверженных. При этом он добавлял: «Все это основано на поклонении. Фундамент обновления – это поклонение Богу». Говоря о центральном опыте движения – крещении в Святом Духе, папа отметил, что этот благодатный опыт позволяет человеку воспринять Господню любовь как живую реальность, подлинное выражение Божьего Отцовства, а не как отвлеченную идею. Отсюда рождаются внутреннее примирение, мир, свобода и горячее желание нести милосердное утешение Бога тем, кто страдает от одиночества и духовной пустоты. Папа высоко оценил вклад движения в возрождение молитвы хвалы и поклонения. Священное Писание стало для членов общин источником духовного питания, утешения и распознавания. Единство в Церкви, по словам Льва XIV, является плодом Святого Духа, который созидает гармонию между различными харизмами и общинами, а также укрепляет связи с братьями и сестрами других христианских конфессий. Святейший Отец призвал членов движения активно служить своим епархиям и приходам, хранить верность пастырям и развивать сотрудничество между общинами. Заботьтесь о том, чтобы никогда не поддаваться стремлению к самоутверждению, поиску власти или личного престижа. 24 мая в приходе святого Иоанна Крестителя в Катакаусе, прибрежном городе на севере Перу, во время богослужения поместные иерархи и представитель Ватикана совершили акт публичного покаяния перед крестьянами народности тальян. Архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо Матасольо, архиепископ на покое Педро Барретто, архиепископ Пьюре Луцано Мацой и архиепископ Трухильо Альфредо Вискарра, а также монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель департамента вероучения, в знак покаяния преклонили колени перед собравшимися в храме. Этим действием они выразили просьбу о прощении за злоупотребление, притеснение и лишение земельной собственности, связанные с деятельностью движения Содалициум Христиане Вите, известного в Латинской Америке как Содалисио, и распущенного в 25 году. В богослужении также приняли участие представители гражданских властей, общественных организаций и дипломатического корпуса. В храме присутствовали члены общины тальян, многие из которых держали в руках белые цветы, знак памяти и ожидания справедливости. Среди присутствующих были родственники лидеров общины, погибших в ходе противостояний, возникших после их протестов, после захвата земель и нарушений прав местного населения. Монсеньор Хорди Бертомео, официальный представитель Ватикана, направленный в Перу в качестве папского комиссара на этапе ликвидации движения, подчеркнул, что нынешняя встреча с пострадавшими состоялась после многолетнего молчания со стороны церкви. «Мы должны были прибыть сюда 20 лет назад, и сегодня мы просим прощения», — сказал он, обращаясь к собравшимся в храме. В проповеди на мессе кардинал Кастильо Матасольо подчеркнул, что нынешние события вписываются в путь обновления церкви и являются знаком надежды после кризиса, вызванного действиями внутри ее структуры. Он отметил продолжение процесса примирения, начатого папой Франциском и поддержанного папой Львом XIV, и призвал к дальнейшему преобразованию церковной жизни и внимательному отношению к пострадавшим. Кардинал также призвал к миру без насилия и давления, который строится не на силе, а на диалоге и уважении к человеческому достоинству. Именно такие предпосылки мира должны направлять церковное служение и поддерживать общины, находящиеся в уязвимом положении.

Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 июня. Католическая церковь чтит память святого Юстина, христианского философа. В постоянном поиске истины он посвятил себя полностью Христу, что привело его к мученичеству. Своими трудами, своей героической жертвой Юстин и по сей день продолжает провозглашать истину, что люди спасаются не своей мудростью, а крестом, безумием для людей, силой и премудростью Божьей. В 131-132 годах Юстин пребывал в Риме, где и написал апологию, адресованную Римскому сенату. После сего Юстин оказывается в тюрьме как безбожник. Вместе с 6 другими товарищами по вере он был обезглавлен во время императора Марка Аврелия. Юстин, философ, принял мученическую смерть в Риме в 165 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Адарик-Бень, священника-францисканца. Он 7 лет пребывал в лагере Долинка, Караганда, служил в Сибири, Казахстане и Челябинске. Умер во время поездки в Польшу, Перемышле, 1 июня 1991 года. «Христе, помилуй меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого мая у Лурдского грота Божьей Матери в Ватиканских садах Лев XIV вознес молитву Розария о мире, которой присоединилось около 100 000 верующих из 200 богородичных святилищ по всему миру. Папа напомнил, что даже в наше время, полное конфликтов и напряженности, мир возможен, потому что он – дар Божий. Каждый из нас призван стать соработником мирного будущего, готовым услышать крики тех, кто страдает от притеснений и войн. Мир – это не теория, которую можно проверить в лаборатории, не наивная иллюзия, не вопрос, который нужно решать в собственных интересах. Если стремиться к нему с искренним сердцем, он становится повседневным заданием нашей жизни. Святейший Отец пояснил, когда мы поступаем как истинные ученики Иисуса Христа, призывая помощь Бога и руководствуясь в своих поступках любовью к ближнему, тогда Дух Святой подкрепляет нас, помогая совершить то, что по-человечески невозможно. Наша молитва становится миссией и пророчеством. Невинные больше не должны плакать в наших городах. Никто не должен быть вынужден покидать дом из-за угрозы бомбардировок. Жажда власти и вербальное насилие должны уступить место стремлению к справедливости и правде. Папа призвал каждого вносить посильный вклад в строительство мира на земле, начиная с малых, но важных вещей, воздерживаясь от любого вида насилия, как словесного, так и физического. «Мир рождается в сердце, которое любит», подчеркнул он в конце обращения.

В воскресенье 31 мая перед чтением молитвы «Анджелус» в праздник Пресвятой Троицы Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога. Папа напомнил, что завершившееся неделю назад пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого центра божественной жизни, явленной в Иисусе Христе. Эта жизнь динамичная, неисчерпаемая, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас. Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму церковь, таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются. Размышляя над евангельским чтением праздника, Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима, знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дает внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить все и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку. Мы понимаем, почему разделение, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печали и бесплодие. Тот, кто не принимает этого Духа, быстро стареет в жалобах. Он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник. Праздник Бога — это наш праздник. В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к Коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру, дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и верил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии. После богородичной молитвы «Ангелус» Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов. В этом месяце мая из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом, через молитву святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решение к искреннему поиску справедливого и прочного мира. Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии — 25-й день утешения, посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе культуры близости и заботы.
В конце встречи папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна, приходской хор из Дунайско-Лужной из Словакии, польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пекары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости, группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзену-Навильо, участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включенности», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии. Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресения.

0: Папа Лев XIV принял на аудиенции общину римской коллегии Вилла Назарет, где итальянские и зарубежные студенты, прошедшие специальный отбор, проходят особую образовательную программу, в центре которой общинная жизнь. Эта престижная коллегия, отметил папа, была основана в 1946 году после Второй мировой войны как знак и инструмент воспитания и мира. Ее основатель, кардинал Доменико Тардини, понимал, что для продвижения устойчивого мира необходимо воспитывать молодежь, формировать лидеров доброделания, предлагая им надлежащие инструменты для того, чтобы жить по Евангелию в семье, за учебой, в досуге и профессиональной деятельности. Вот почему Вилла Назарет стала образовательным центром широкого дыхания, духовного, интеллектуального и нравственного, с особым вниманием к доступным возможностям для тех, у кого нет необходимых средств, чтобы получить солидное образование. Путь, который студенты проходят в этой коллегии, глубоко вдохновляется христианством и вниманием к человеку, способствуя тем самым становлению молодежи, так нуждающийся сегодня в свете и водительстве, чтобы прежде всего соединить разум и дух, веру, учебу, профессию и жизнь, подчеркнул папа Лев XIV.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, так от кого все-таки исходит Святой Дух? Православные веруют, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как у католиков. Так кто же прав?

0: Обратимся к катехизису католической церкви, который объясняет суть вопроса о филиокве, показывая, что позиции католиков и православных вполне примиримы между собой, и обе традиции правы. Читаем в катехизисе. «Предвечное происхождение Духа открывается в Его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и Церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном самим по возвращении к Отцу». Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого Духа только через Сына. В катехизисе католической церкви уточняется, православные не утверждают, будто Святой Дух исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его. Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа. Он пошлет Его от Отца. «Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». И еще. «Святой Дух прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Катехизис католической церкви продолжает. Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, по-латински «филиокве». Она говорит это согласно с законом и разумом, ибо извечный порядок божественных лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как безначальное начало. Также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. Это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны. Латинская традиция символа веры исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына. Флорентийский собор разъясняет, существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от одного и другого, как от единого начала и единым дыханием. И поскольку все, что у Отца Отец сам дал единородному Сыну, рождая Его, все за исключением Своего Отцовства, постольку Сын, само это исхождение Святого Духа от Сына вечно получает от Отца, от которого же вечно рожден. Провозглашение филиокуэ отсутствовало в символе веры, исповеданном в 381 году в Константинополе, но, следуя древней латинской и александрийской традиции, папа Святой Лев уже исповедовал его догматически в 447 году, еще прежде, чем Рим узнал и получил в 451 году на Халкидонском соборе символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию между VIII и IX веками. Введение филиокуэ в Никео-Константинопольский символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными церквами, говорится в катехизисе католической церкви. Тем не менее, как мы уже процитировали выше, это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность одной и той же исповедуемой тайны.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 июня католическая церковь чтит память святого Юстина, христианского философа. В постоянном поиске истины он посвятил себя полностью Христу, что привело его к мученичеству. Своими трудами, своей героической жертвой Юстин и по сей день продолжает провозглашать истину, что люди спасаются не своей мудростью, а крестом, безумием для людей, силой и премудростью Божьей. В 131-132 годах Юстин пребывал в Риме, где и написал апологию, адресованную Римскому Сенату. После сего Юстин оказывается в тюрьме как безбожник. Вместе с 6 другими товарищами по вере он был обезглавлен во время императора Марка Аврелия. Юстин, философ, принял мученическую смерть в Риме в 165 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Адарикбень, священника-францисканца. Он 7 лет пребывал в лагере Долинка, Караганда, служил в Сибири, Казахстане и Челябинске. Умер во время поездки в Польшу, Перемышле, 1 июня 1991 года. «Христе, помилуй меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого мая у Лурдского грота Божьей Матери в Ватиканских садах Лев XIV вознес молитву Розария о мире, к которой присоединилось около 100 000 верующих из 200 богородичных святилищ по всему миру. Папа напомнил, что даже в наше время, полное конфликтов и напряженности, мир возможен, потому что он – дар Божий. Каждый из нас призван стать соработником мирного будущего, готовым услышать крики тех, кто страдает от притеснений и войн. Мир – это не теория, которую можно проверить в лаборатории, не наивная иллюзия, не вопрос, который нужно решать в собственных интересах. Если стремиться к нему с искренним сердцем, он становится повседневным заданием нашей жизни. Святейший Отец пояснил, когда мы поступаем как истинные ученики Иисуса Христа, призывая помощь Бога и руководствуясь в своих поступках любовью к ближнему, тогда Дух Святой подкрепляет нас, помогая совершить то, что по-человечески невозможно. Наша молитва становится миссией и пророчеством. Невинные больше не должны плакать в наших городах. Никто не должен быть вынужден покидать дом из-за угрозы бомбардировок. Жажда власти и вербальное насилие должны уступить место стремлению к справедливости и правде. Папа призвал каждого вносить посильный вклад в строительство мира на земле, начиная с малых, но важных вещей, воздерживаясь от любого вида насилия, как словесного, так и физического. «Мир рождается в сердце, которое любит», — подчеркнул он в конце обращения.

В воскресенье 31 мая перед чтением молитвы «Анджелус» в праздник Пресвятой Троицы Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога. Папа напомнил, что завершившееся неделю назад пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого центра божественной жизни, явленной в Иисусе Христе. Это жизнь динамичная, неисчерпаемая, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас. Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму церковь, таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются. Размышляя над евангельским чтением праздника, Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима, знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дает внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить все и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку. Мы понимаем, почему разделение, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печали и бесплодие. Тот, кто не принимает этого духа, быстро стареет в жалобах. Он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник. Праздник Бога — это наш праздник. В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к Коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру, дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и вверил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии. После богородичной молитвы «Ангелус» Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов. В этом месяце мая из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом, через молитву святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решение к искреннему поиску справедливого и прочного мира. Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии – 25-й день утешения, посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе культуры близости и заботы. В
конце встречи папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна, приходской хор из Дунайско-Лужной, из Словакии, польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пекары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости, группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзену-Навильо, участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включенности», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии. Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресения.

0: Папа Лев XIV принял на аудиенции общину римской коллегии Вилла Назарет, где итальянские и зарубежные студенты, прошедшие специальный отбор, проходят особую образовательную программу, в центре которой общинная жизнь. Эта престижная коллегия, отметил папа, была основана в 1946 году после Второй мировой войны как знак и инструмент воспитания и мира. Ее основатель, кардинал Доменико Тардини, понимал, что для продвижения устойчивого мира необходимо воспитывать молодежь, формировать лидеров доброделания, предлагая им надлежащие инструменты для того, чтобы жить по Евангелию в семье, за учебой, в досуге и профессиональной деятельности. Вот почему Вилла Назарет стала образовательным центром широкого дыхания, духовного, интеллектуального и нравственного, с особым вниманием к доступным возможностям для тех, у кого нет необходимых средств, чтобы получить солидное образование. Путь, который студенты проходят в этой коллегии, глубоко вдохновляется христианством и вниманием к человеку, способствуя тем самым становлению молодежи, так нуждающийся сегодня в свете и водительстве, чтобы прежде всего соединить разум и дух, веру, учебу, профессию и жизнь, подчеркнул папа Лев XIV.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная
1: церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Духовная. Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль. Мораль.
0: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, так от кого все-таки исходит Святой Дух? Православные веруют, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как у католиков. Так кто же прав?

0: Обратимся к катехизису католической церкви, который объясняет суть вопроса о филиокве, показывая, что позиции католиков и православных вполне примиримы между собой, и обе традиции правы. Читаем в катехизисе. Предвечное происхождение Духа открывается в его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном самим по возвращении к Отцу. Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого Духа только через Сына. В катехизисе католической церкви уточняется, православные не утверждают, будто Святой Дух исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его. Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа. Он пошлет Его от Отца. Когда же приидет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. И еще. Святой Дух прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Катехизис католической церкви продолжает. Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа, как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, по-латински «филиокве». Она говорит это согласно с законом и разумом, ибо извечный порядок божественных лиц – в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как безначальное начало. Также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. Это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны. Латинская традиция символа веры исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына. Флорентийский собор разъясняет, существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от одного и другого, как от единого начала и единым дыханием. И поскольку все, что у Отца Отец сам дал единородному Сыну, рождая его, все за исключением своего отцовства, постольку Сын, само это исхождение Святого Духа от Сына, вечно получает от Отца, от которого же вечно рожден. Провозглашение филиокуэ отсутствовало в символе веры, исповеданном в 381 году в Константинополе. Но следуя древней латинской и александрийской традиции, папа Святой Лев уже исповедовал его догматически в 447 году, еще прежде, чем Рим узнал и получил в 451 году на Халкидонском соборе символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию между VIII и IX веками. Введение филиокуэ в Никео-Константинопольский символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными церквами, говорится в катехизисе католической церкви. Тем не менее, как мы уже процитировали выше, это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность одной и той же исповедуемой тайны.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

С вами Радио Ватикана. My sovereign liege, two women stand and both

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 1 июня католическая церковь чтит память святого Юстина, христианского философа. В постоянном поиске истины он посвятил себя полностью Христу, что привело его к мученичеству. Своими трудами, своей героической жертвой Юстин и по сей день продолжает провозглашать истину, что люди спасаются не своей мудростью, а крестом, безумием для людей, силой и премудростью Божьей. В 131-132 годах Юстин пребывал в Риме, где и написал апологию, адресованную Римскому Сенату. После сего Юстин оказывается в тюрьме как безбожник. Вместе с 6 другими товарищами по вере он был обезглавлен во время императора Марка Аврелия. Юстин, философ, принял мученическую смерть в Риме в 165 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает посвятившего свою жизнь Христу Александра Адригбень, священника-францисканца. Он 7 лет пребывал в лагере Долинка, Караганда, служил в Сибири, Казахстане и Челябинске. Умер во время поездки в Польшу, Перемышле, 1 июня 1991 года. «Христе, помилуй меня!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Тридцатого мая у Лурдского грота Божьей Матери в Ватиканских садах Лев XIV вознес молитву Розария о мире, к которой присоединилось около 100 000 верующих из 200 богородичных святилищ по всему миру. Папа напомнил, что даже в наше время, полное конфликтов и напряженности, мир возможен, потому что он – дар Божий. Каждый из нас призван стать соработником мирного будущего, готовым услышать крики тех, кто страдает от притеснений и войн. Мир – это не теория, которую можно проверить в лаборатории, не наивная иллюзия, не вопрос, который нужно решать в собственных интересах. Если стремиться к нему с искренним сердцем, он становится повседневным заданием нашей жизни. Святейший Отец пояснил, когда мы поступаем как истинные ученики Иисуса Христа, призывая помощь Бога и руководствуясь в своих поступках любовью к ближнему, тогда Дух Святой подкрепляет нас, помогая совершить то, что по-человечески невозможно. Наша молитва становится миссией и пророчеством. Невинные больше не должны плакать в наших городах. Никто не должен быть вынужден покидать дом из-за угрозы бомбардировок. Жажда власти и вербальное насилие должны уступить место стремлению к справедливости и правде. Папа призвал каждого вносить посильный вклад в строительство мира на земле, начиная с малых, но важных вещей, воздерживаясь от любого вида насилия, как словесного, так и физического. «Мир рождается в сердце, которое любит», — подчеркнул он в конце обращения.

В воскресенье 31 мая перед чтением молитвы «Анджелус» в праздник Пресвятой Троицы Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога. Папа напомнил, что завершившееся неделю назад пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого центра божественной жизни, явленной в Иисусе Христе. Это жизнь динамичная, неисчерпаемая, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас. Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму церковь, таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются. Размышляя над евангельским чтением праздника, Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима, знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И далее. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дает внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить все и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку. Мы понимаем, почему разделение, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печали и бесплодие. Тот, кто не принимает этого Духа, быстро стареет в жалобах, он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник. Праздник Бога — это наш праздник. В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к Коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру, дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и верил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии. После богородичной молитвы «Ангелус» Лев XIV затронул важнейшие темы международной солидарности, призвав власть имущих к поиску мира. Подводя итоги уходящего месяца мая, традиционно посвященного особому почитанию Пресвятой Богородицы, епископ Рима подчеркнул, что в этот период Вселенская Церковь молилась о прекращении вооруженных конфликтов. В этом месяце мая из всей Церкви возносилась соборная молитва о мире. Особым образом через молитву святого Розария, подобно непрерывной цепи, заступничеству Девы Марии были вверены народы, истерзанные войной. Божественная мудрость да просветит совесть облеченных властью и да направит их решение к искреннему поиску справедливого и прочного мира. Святейший Отец обратил внимание паломников на важную социальную и пастырскую дату, отмечаемую в Италии — 25-й день утешения, посвященный паллиативной помощи и поддержке тяжелобольных. Папа выразил духовную близость больным и медицинскому персоналу, поблагодарив всех, кто содействует укоренению в обществе культуры близости и заботы.
В конце встречи папа обратился со словами сердечного приветствия к римлянам и паломникам, собравшимся на площади Святого Петра. Папа Лев отдельно приветствовал епископа и верующих епархии Кумба из Камеруна, приходской хор из Дунайско-Лужной, из Словакии, польских паломников, в том числе участников паломничества в святилище Пекары, где Пресвятая Дева почитается как Матерь социальной справедливости, группу альпийских стрелков из Риволи и молодежь из Сан-Дзену-Навильо, участников всеитальянской молодежной социальной акции «Эстафета включенности», доставивших на площадь символические знамена с посланиями солидарности от учащихся средних школ Италии. Прощаясь, Святейший Отец пожелал всем благословенного воскресения.

0: папа Лев XIV принял на аудиенции общину римской коллегии Вилла Назарет, где итальянские и зарубежные студенты, прошедшие специальный отбор, проходят особую образовательную программу, в центре которой общинная жизнь. Эта престижная коллегия, отметил папа, была основана в 1946 году после Второй мировой войны как знак и инструмент воспитания и мира. Ее основатель, кардинал Доменико Тардини, понимал, что для продвижения устойчивого мира необходимо воспитывать молодежь, формировать лидеров доброделания, предлагая им надлежащие инструменты для того, чтобы жить по Евангелию в семье, за учебой, в досуге и профессиональной деятельности. Вот почему Вилла Назарет стала образовательным центром широкого дыхания, духовного, интеллектуального и нравственного, с особым вниманием к доступным возможностям для тех, у кого нет необходимых средств, чтобы получить солидное образование. Путь, который студенты проходят в этой коллегии, глубоко вдохновляется христианством и вниманием к человеку, способствуя тем самым становлению молодежи, так нуждающийся сегодня в свете и водительстве, чтобы прежде всего соединить разум и дух, веру, учебу, профессию и жизнь, подчеркнул папа Лев XIV.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы, трудные вопросы.

В эфире рубрика «Трудные вопросы». Нас спрашивают, так от кого все-таки исходит Святой Дух? Православные веруют, что Святой Дух исходит только от Отца, а не от Отца и Сына, как у католиков. Так кто же прав?

Обратимся к катехизису католической церкви, который объясняет суть вопроса о филиокве, показывая, что позиции католиков и православных вполне примиримы между собой, и обе традиции правы. Читаем в катехизисе. «Предвечное происхождение Духа открывается в его земной миссии. Святой Дух ниспослан апостолам и церкви столько же Отцом во имя Сына, сколько и Сыном самим по возвращении к Отцу». Это утверждение сопровождается библейскими цитатами, в частности, из 14 главы Евангелия от Иоанна. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Отсюда очевидно, что Отец посылает Святого Духа только через Сына. В катехизисе католической церкви уточняется, православные не утверждают, будто Святой Дух исходит только от Отца, но что Он исходит от Отца через Сына. Приведенный священный текст совершенно ясно это доказывает. Иисус говорит, что Отец пошлет Духа во имя Его. Возвращаясь к этой же теме, Иисус говорит, что Он пошлет Святого Духа.

0: природу первопричины Отца по отношению к Духу. Исповедуя Духа, как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном, говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, по-латински «филиокве». Она говорит это согласно с законом и разумом, ибо извечный порядок божественных лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа как безначальное начало. Также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. Это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность той же исповедуемой тайны. Латинская традиция символа веры исповедует, что Дух исходит от Отца и Сына. Флорентийский собор разъясняет, существо и бытие Святого Духа исходят одновременно от Отца и Сына, и Он вечно исходит от одного и другого, как от единого начала и единым дыханием. И поскольку все, что у Отца Отец сам дал единородному Сыну, рождая Его, все за исключением Своего Отцовства, постольку Сын, само это исхождение Святого Духа от Сына вечно получает от Отца, от которого же вечно рожден. Провозглашение «филиокуэ» отсутствовало в символе веры, исповеданном в 381 году в Константинополе, но, следуя древней латинской и александрийской традиции, папа Святой Лев уже исповедовал его догматически в 447 году, еще прежде, чем Рим узнал и получил в 451 году на Халкидонском соборе символ веры 381 года. Употребление этой формулировки в символе веры мало-помалу было допущено в латинскую литургию между VIII и IX веками. Введение филиокуэ в Никео-Константинопольский символ веры через латинскую литургию еще и сегодня составляет предмет спора с православными церквами, говорится в катехизисе католической церкви. Тем не менее, как мы уже процитировали выше, это законная взаимодополняемость, если она не становится предметом обострения, не затрагивает существа веры в реальность одной и той же исповедуемой тайны.
1: Русская программа Ватиканского радио окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!